0: Выйди на рацию, она здесь!
1: Я пытаюсь!
0: Быстрее!
1: Она тут! Третий этаж!